Еретик. На моей небритой роже еретик. Я люблю красивый нож, не оставляющий улик.